Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. В пути с вами «Иваново ФМ».

0: стряхнуть с ресниц.
1: На работе с вами Иванова ФМ.

0: работе. С вами Иванова ФМ.
1: Если друг

гони, вверх таких не берут, и тут про таких не поют. Если он не скулит,

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. Дома с вами «Иваново ФМ».

работе. С вами Иванова FM. В Иванове 5 утра.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново ФМ».

0: Иванове 6 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается пасмурная погода, возможен небольшой дождь. Атмосферное давление в пределах нормы 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 67%. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 15 градусов.
0: Слушайте «Иваново-ФМ».

0: Реклама на Иваново FM.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
6: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования и мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32 94-23. Агробиотех. Это твой успех.
7: Плитка в Мосплитке, плитка в Мосплитке, плитка в Мосплитке, сантехника тоже.
8: Иваново, Октябрьская, 16.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново FM.

0: Занавес времени. Поехали! История государства российского. Что было в этот день? 15 августа.
1: Год 1723.
2: Торжественно открылась летняя резиденция русских императоров Петергоф. Впервые Петергоф упоминается в походном журнале Петра I в 1705 году. Для отдыха царя во время его частых поездок из Петербурга к строящейся крепости Кронштадт на берегу Финского залива были обустроены две светлицы, а затем и пристань для переправы на остров Котлин. Постройки получили название на голландском языке Петергоф, Петров двор. Позже Петр задумал создать здесь парадную резиденцию, роскошную, как французский Версаль. Закипела работа, возводились дворцы, оформлялись парки, создавалась уникальная водоподводящая система, и 15 августа 1723 года Приморский парадиз торжественно открылся. К этому времени уже распланирован Нижний парк, прорыт морской канал, построены Монплезир и Марли. Петр сделал Петергоф грандиозным памятником победе России в Северной войне за выход к морским берегам. Поэтому важнейшую роль в убранстве играют фонтаны, и среди них Самсон, разрывающий пасть льва, аллегория победы в Полтавской битве. Каждый российский монарх привносил что-то новое в облик парадной резиденции. Так Петергоф вобрал в себя все достижения европейской и русской культуры 18-го, начала 20 века. В 1918 году бывшая императорская резиденция стала музеем. Трагедией для Петергофа были 900 дней фашистской оккупации. Линия фронта проходила прямо по территории. Сгорели или были взорваны многие сооружения. Фашисты вырубили парки. Часть статуи Большого каскада была похищена. В послевоенное время все историко-культурные памятники восстановили. И сегодня Государственный музей-заповедник Петергоф включает 20 музеев и 4 парка.
1: Год 1950.
2: В Москве памятник Александру Сергеевичу Пушкину перенесли с Тверского бульвара на Страстную площадь. Монумент был сооружен в 1880 году на народные средства. Он стал самым известным произведением скульптора Александра Опекушина. Первоначально памятник стоял вдали от центральной магистрали города Тверской улицы. Тишина одноименного бульвара хорошо гармонировала с камерностью авторского решения. Опекушин представил гениального поэта в состоянии творческой сосредоточенности. Торжественное открытие памятника состоялось в 1880 году в день рождения поэта 6 июня. Тогда со страстными речами выступили Достоевский, Майков, Тургенев. Памятник простоял на своем месте 70 лет, пока советское правительство не решило приблизить его к шуму городскому. В ночь на 15 августа 1950 года монумент перенесли к улице Горького на реконструированную Страстную площадь, которую переименовали в Пушкинскую. При этом монумент развернули на 180 градусов и водрузили на мощный фундамент, который значительно увеличил высоту памятника. Ведь в прежнем виде памятник не вписался бы в новое архитектурное окружение.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
5: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: Лучшее предложение этой недели в «Смарт». Масло подсолнечное с добавлением оливкового. «Олейна». 1 литр 129,90. Цены действительны во всех магазинах «Смарт». «Смарт». Низкие цены для лучшей жизни.
7: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
8: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольное «Юзберг Лагер Зеро». Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
9: ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. ОГРН 12-233-503-363.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: вами Иваново FM. В Иванове 7 утра. Радиоканал Иваново FM для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново FM.
1: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается пасмурная погода, возможен небольшой дождь. Атмосферное давление в пределах нормы 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 67%. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха днем до +15 градусов.
0: Слушайте «Иваново FM».

0: Реклама на Иваново FM.
1: Медиа Холдинг Про Медиа Групп приглашает всех неравнодушных помочь в сборе канцтоваров для детей из малообеспеченных семей. Если вы хотите поделиться тетрадями, красками, альбомами для рисования и другими нужными школьными товарами, звоните по телефону 901-501 или приходите в офис Про Медиа по адресу улица Парижская коммуна, дом 16, офис 307. Сбор осуществляется до 27 августа.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу пару чая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно,

0: Безвредные советы от Лизы Алерт для родителей.
1: Выучите с ребенком адрес и важные телефоны мамы, папы, бабушки и дедушки. Или положите записки с номерами в кармашек, чтобы он знал, где их можно взять в случае экстренной ситуации.
0: Узнайте больше на сайте lizaalert.org.
2: Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Медиахолдинг «Промедиагрупп» приглашает всех неравнодушных помочь в сборе канцтоваров для детей из малообеспеченных семей. Если вы хотите поделиться тетрадями, красками, альбомами для рисования и другими нужными школьными товарами, звоните по телефону 901-501 или приходите в офис «Промедиа» по адресу улица Парижской коммуны, дом 16, офис 307. Сбор осуществляется до 27 августа.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Иванове 8 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается пасмурная погода, возможен небольшой дождь. Атмосферное давление в пределах нормы 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 67%. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха днем до +15 градусов.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Медиахолдинг «Промедиагрупп» приглашает всех неравнодушных помочь в сборе канцтоваров для детей из малообеспеченных семей. Если вы хотите поделиться тетрадями, красками, альбомами для рисования и другими нужными школьными товарами, звоните по телефону 901-501 или приходите в офис «Промедиа» по адресу улица Парижская, коммуна, дом 16, офис 307. Сбор осуществляется до 27 августа.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

небо горит огнем, когда мы утопаем в нем, когда среди огромных стен места нет для других систем, когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост, манит нас

0: Спонсор рубрики ООО «Стоматологический центр Стволыгин».
1: Имплантация зубов от хороших докторов.
2: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В продажу поступил гибридный Тэнк 400. Цена от 7 миллионов рублей, на 700 тысяч дороже бензиновой версии. Новинка экономичнее. 8,5 литров на 100 километров. Динамика тоже лучше. Разгоняется до сотни быстрее 7 секунд. Также расширен набор систем безопасности. Есть круговой обзор, полный зимний пакет и не только. Доля автомобилей российской сборки достигла 63%. Основную долю по-прежнему дает «Лада». Но постепенно растет роль новых российских марок. В первую очередь «Тенет». Российскую сборку запустили и некоторые китайские марки. Например, «Чанган» и «Джетур». Позитивная динамика в автопроме есть, но сложностей пока хватает. «Джетур» планирует расширить модельный ряд в России. Обновят внедорожную Т-линейку. Кроссоверы Т1 или Т2 ждет рестайлинг. Также одна из уже представленных моделей получит гибридную версию. Конкретные сроки пока неизвестны. Кроме того, завод «Автотор» в Калининграде готовит конвейер для сборки «Джетуров» в России. От коммерческих фургонов обычно не ждут управляемости динамики. Это в первую очередь рабочий инструмент. Но это не значит, что фургон должен ездить как бульдозер. А водитель после рабочего дня не должен себя чувствовать, как после перетаскивания мешков на спине. Новый «Фотон Вью» — это грузовик, который претендует

0: легковой комфорт. А подробнее о нем расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
2: Выгодно?
3: Да.
2: Где?
3: В высшей лиге.
2: Абрикос 129,90. Персик 179,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 13 по 19 августа в высшей лиге.
4: Медиахолдинг «Промедиагрупп» приглашает всех неравнодушных помочь в сборе канцтоваров для детей из малообеспеченных семей. Если вы хотите поделиться тетрадями, красками, альбомами для рисования и другими нужными школьными товарами, звоните по телефону 901-501 или приходите в офис «Промедиа» по адресу улица Парижская, коммуна, дом 16, офис 307. Сбор осуществляется до 27 августа.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Выгодно?
2: Да.
1: Где?
2: В высшей лиге.
1: Абрикос 129,90. Персик 179,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 13 по 19 августа в высшей лиге.
3: Медиахолдинг «Промедиагрупп» приглашает всех неравнодушных помочь в сборе канцтоваров для детей из малообеспеченных семей. Если вы хотите поделиться тетрадями, красками, альбомами для рисования и другими нужными школьными товарами, звоните по телефону 901-501 или приходите в офис «Промедиа» по адресу улица Парижская, коммуна, дом 16, офис 307. Сбор осуществляется до 27 августа.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Безвредные советы от Лизы Алерт для взрослых.
1: Перемещаясь по городу, внимательно смотрите под ноги и не наступайте на крышки люков. Даже крепкая с виду крышка может быть плохо закреплена и провалится, если наступить на нее.
0: Узнайте больше на сайте lizaalert.org.
2: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
2: Крупнейший радиохолдинг региона «Промедиагрупп». Ведущие федеральные радиостанции в городе Иваново и области. Собственная служба новостей. Размещение рекламы и информационных программ. Изготовление аудиороликов любой сложности. Интерактивные шоу в радиоэфире. Хочешь быть успешным? Работай с лидером. Промедиагрупп. Телефон для связи 901-501. Код города 4932. И в промедиа.ру.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

0: слушаете Иваново FM. В Иванове 10 утра. Радиоканал Иваново FM для слушателей старше 16 лет. Итоги недели на Иваново FM.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. Владимир Путин отметил проект наземного метро в Иванове. На прошедшем президиуме Госсовета президент привел примеры комплексного развития общественного транспорта в России. Проект наземного метро в Иванове Владимир Путин назвал комплексным, прорывным и ориентированным на запросы жителей примером развития общественного транспорта. Напомним, 1 августа открыты две новые станции для «Орлана» в черте Иваново, Курьяново и Красная Талка. Проект стал очередным шагом развития пригородной маршрутной сети региона. Ивановский парк «Красная Талка» вошел в шорт-лист главной мировой премии по светодизайну «Darts Awards». Она считается «Оскаром» в мире светодизайна. Ивановский проект включен в номинацию «Spaces». Среди финалистов также набережная Веллингтона в Новой Зеландии с умными опорами и адаптивным освещением, кладбище Рокста под Стокгольмом с деликатной подсветкой, Парижская галерея на Елисейских полях с камерным садовым освещением и другие территории. Кинешме супруги участника СВО выдали необходимое лекарство только после вмешательства прокуратуры. 42-летняя женщина является инвалидом первой группы и по жизненным показаниям нуждается в приеме дорогостоящего лекарственного препарата. Его должны предоставлять бесплатно, однако в льготном обеспечении медикаментом кинешемке было отказано. После проверки надзорного ведомства женщина обеспечена годовым курсом лечения дорогостоящим препаратом стоимостью более 17 миллионов рублей. На стадионе спортивной школы в Тейкове открыли умную спортивную площадку. Здесь обустроена зона для игровых видов спорта, футбола, волейбола, баскетбола, а также воркаут-зона и комплекс интерактивных тренажеров. Ранее аналогичный объект появился в Вичуге. Всего в 2026 году в Ивановской области оборудуют 10 спортивных площадок, в том числе 4 умные спортплощадки, где каждый спортивный снаряд оснащен QR-кодом. Он позволяет проверять правильность выполнения упражнений. Также появится 6 площадок для выполнения нормативов комплекса ГТО. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново FM.
1: Доллар сегодня стоит 83 рубля 77 копеек. Официальный курс евро 96 рублей 35 копеек.
0: Радиоканал Иваново FM для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново FM.
1: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается пасмурная погода, возможен небольшой дождь. Атмосферное давление в пределах нормы 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 67%. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха днем до +15 градусов.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 15 августа.
1: Год 1723.
2: Торжественно открылась летняя резиденция русских императоров Петергоф. Впервые Петергоф упоминается в походном журнале Петра I в 1705 году. Для отдыха царя во время его частых поездок из Петербурга к строящейся крепости Кронштадт на берегу Финского залива были обустроены две светлицы, а затем и пристань для переправы на остров Котлин. Постройки получили название на голландском языке Петергоф, Петров двор. Позже Петр задумал создать здесь парадную резиденцию, роскошную, как французский Версаль. Закипела работа, возводились дворцы, оформлялись парки, создавалась уникальная водоподводящая система, и 15 августа 1723 года Приморский парадиз торжественно открылся. К этому времени уже распланирован Нижний парк, прорыт морской канал, построены Монплезир и Марли. Петр сделал Петергоф грандиозным памятником победе России в Северной войне за выход к морским берегам. Поэтому важнейшую роль в убранстве играют фонтаны, и среди них Самсон, разрывающий пасть льва, аллегория победы в Полтавской битве. Каждый российский монарх привносил что-то новое в облик парадной резиденции. Так Петергоф вобрал в себя все достижения европейской и русской культуры 18-го – начала 20 века. В 1918 году бывшая императорская резиденция стала музеем. Трагедией для Петергофа были 900 дней фашистской оккупации. Линия фронта проходила прямо по территории. Сгорели или были взорваны многие сооружения. Фашисты вырубили парки. Часть статуи Большого каскада была похищена. В послевоенное время все историко-культурные памятники восстановили. И сегодня Государственный музей-заповедник Петергоф включает 20 музеев и 4 парка.
1: Год 1950.
2: В Москве памятник Александру Сергеевичу Пушкину перенесли с Тверского бульвара на Страстную площадь. Монумент был сооружен в 1880 году на народные средства. Он стал самым известным произведением скульптора Александра Опекушина. Первоначально памятник стоял вдали от центральной магистрали города Тверской улицы. Тишина одноименного бульвара хорошо гармонировала с камерностью авторского решения. Опекушин представил гениального поэта в состоянии творческой сосредоточенности. Торжественное открытие памятника состоялось в 1880 году в день рождения поэта 6 июня. Тогда со страстными речами выступили Достоевский, Майков, Тургенев. Памятник простоял на своем месте 70 лет, пока советское правительство не решило приблизить его к шуму городскому. В ночь на 15 августа 1950 года монумент перенесли к улице Горького на реконструированную Страстную площадь, которую переименовали в Пушкинскую. При этом монумент развернули на 180 градусов и водрузили на мощный фундамент, который значительно увеличил высоту памятника. Ведь в прежнем виде памятник не вписался бы в новое архитектурное окружение.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново ФМ.
4: Бетонстрой. Товарный бетон, бескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
5: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
6: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
7: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
8: «Мясной гурман».
9: «Олимп Плюс». Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
10: Окна, двери, потолки, Росстрой.
11: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57 71 17.
10: Росстрой.
12: 8-9-5-7-71-17.
13: Если мебель в вашем доме стала слишком разговорчивой, значит, пора ехать в мебельный центр «Сокол».
14: В «Соколе» грандиозная летняя распродажа мебели. Диваны, кухни, спальни, детские и гостиные по ценам, о которых можно только мечтать. Торопись, пока все не разобрали. Мебельный центр «Сокол», Шевченко, 19.
15: Лучшее предложение этой недели в «Смарт». Масса подсолнечная с добавлением оливкового. «Олейна». 1 литр 129,90. Цены действительны во всех магазинах «Смарт». «Смарт». Низкие цены для лучшей жизни.
16: «Бегам» снижает цены. Только 14 и 15 августа в честь Дня строителя. «Бегам» дарит грандиозные скидки до 30% на весь инструмент, садовую технику, расходные материалы, товары для отопления и водоснабжения. «Бегам» – построй свою выгоду.
17: «Плитка в Мосплитке! Плитка в Мосплитке! Плитка в Мосплитке! Сантехника!» Тоже.
18: Иваново, Октябрьская, 16.
19: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
4: Точные анализы – основа правильного лечения. В СМ-клиника работает собственная современная лаборатория. Это значит высокая точность результатов, строгий контроль качества и отсутствие лишних задержек. Более 1000 видов лабораторных исследований. Быстро, удобно и с максимальной достоверностью. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

для тех, кто жив и нет. Может, мы на самом деле не искали в нашем теле жизнь.

0: Спонсор рубрики ООО «Стоматологический центр Стволыгин».
1: Имплантация зубов от хороших докторов.
2: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В продажу поступил гибридный Тэнк 400. Цена от 7 миллионов рублей, на 700 тысяч дороже бензиновой версии. Новинка экономичнее. 8,5 литров на 100 километров. Динамика тоже лучше. Разгоняется до сотни быстрее 7 секунд. Также расширен набор систем безопасности. Есть круговой обзор, полный зимний пакет и не только. Доля автомобилей российской сборки достигла 63%. Основную долю по-прежнему дает «Лада». Но постепенно растет роль новых российских марок. В первую очередь «Тенет». Российскую сборку запустили и некоторые китайские марки. Например, «Чанган» и «Джетур». Позитивная динамика в автопроме есть, но сложностей пока хватает. «Джетур» планирует расширить модельный ряд в России. Обновят внедорожную Т-линейку. Кроссоверы Т1 или Т2 ждет рестайлинг. Также одна из уже представленных моделей получит гибридную версию. Конкретные сроки пока неизвестны. Кроме того, завод «Автотор» в Калининграде готовит конвейер для сборки «Джетуров» в России. От коммерческих фургонов обычно не ждут управляемости динамики. Это в первую очередь рабочий инструмент. Но это не значит, что фургон должен ездить как бульдозер. А водитель после рабочего дня не должен себя чувствовать, как после перетаскивания мешков на спине. Новый Photon View – это грузовик, который претендует на легковой комфорт. А подробнее о нем расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
4: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. «Нити» — дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
5: Застройщик «Остроингрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: «Бетонстрой». Товарный бетон, бескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
7: Альпийские, баварские, французские.
8: Сережа, что ты делаешь?
7: Путешествую.
8: С открытым ртом и причмокивая?
7: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
9: Путешествие с «Гриль-сезон» начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
10: «Мясной гурман».
11: Привет, ты чего грустный такой?
12: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
11: А я тебе говорил, звони в «Битстоп». Там сейчас акция «Замена стекла с гарантией». Записывай телефон 95-22-22. 95-22-22. «Битстоп», Смирнова, 96.
13: Акция до конца месяца. Подробности у консультантов.
14: Идеальный летний вечер звучит как... Безалкогольное «Юзберг Лагер Зеро». Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
15: ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чиликово. ОКН 12-233-5, 360.
16: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования и мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32-94-23. Агробиотех. Это твой успех.
17: Как я мечтала о своей комнате, когда была подростком. Мне хотелось создать свой собственный мир. Теперь я могу подарить эту возможность своему ребенку.
18: Семейные истории про мебель начинаются в Соколе. Только в августе подростковая комната «Паскаль» всего за 27 990 рублей. Мебельный центр «Сокол». Шевченко, 19.
19: Лучшее предложение этой недели в Smart. Масло подсолнечное с добавлением оливкового. Олейна. 1 литр 129,90. Цены действительны во всех магазинах Smart. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
20: Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Сантехника тоже.
21: Иваново, Октябрьская, 16.
22: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501.

0: Безвредные советы от Лизы Алерт для родителей.
1: Выучите с ребенком важные правила, что разговаривать с незнакомцами на улице запрещено, а единственная машина, в которую он может сесть, это машина родителей.
0: Узнайте больше на сайте lizaalert.org.
2: С вами Иваново FM. Первое

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Выгодно?
4: Да,

0: Где?
1: В высшей лиге.
2: Там от сливка 69,90. Перец грунтовой 79,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 13 по 19 августа в высшей лиге.
3: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон Иванова 28-00-66. 28-00-66.
4: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
5: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные – это городские пьяные. Потому что только они одни способны сесть за руль.
6: Пьяная олень дороги не хозяин.
7: Лучшее предложение этой недели в Smart. Масло подсолнечное с добавлением оливкового. Олейна. 1 литр 129,90. Цены действительны во всех магазинах Smart. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
8: Крупнейший радиохолдинг региона «Промедиагрупп». Ведущие федеральные радиостанции в городе Иваново и области. Собственная служба новостей, размещение рекламы и информационных программ, изготовление аудиороликов любой сложности, интерактивные шоу в радиоэфире. Хочешь быть успешным? Работай с лидером. «Промедиагрупп». Телефон для связи 901-501, код города 4932 и в promedia.ru.
9: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника. Итоги недели на Иваново ФМ.
1: Здравствуйте, с вами в пути Данила Раскатов. Я познакомлю вас с наиболее интересными дорожными новостями за неделю.
0: Официальная информация.
1: В Иванове продолжается ремонт дорог. Работы идут сразу на нескольких участках. В числе крупных объектов улицы Громобоя, Демидова, Кирякиных, Поэта Лебедева, Рабфаковская и Наговицыной и Кренистовой. Также идет реконструкция путепровода на Смольной и дорожной сети в районе кольцевой развязки на Лежневской. Власти контролируют качество ежедневно, сообщили в мэрии. В России появится единый стандарт для систем голосового управления автомобилем. Подготовить его планируют к декабрю 2028 года, сообщает агентство ТАСС. В документе пропишут общие требования к голосовым помощникам, которые управляют функциями машины и ее бортовым оборудованием. Ожидается, что единые правила помогут развивать и внедрять такие технологии, а также подключать их к интеллектуальной транспортной системе. Ранее в России уже утвердили ГОСТ для автомобильных систем искусственного интеллекта. Россияне стали заметно чаще покупать новые автомобили немецких премиальных марок. По данным исследований, в первой половине года в стране реализовали почти 18 500 машин Audi, Mercedes-Benz и BMW. Это на 94% больше, чем годом ранее, хотя официально эти бренды на российском рынке сейчас не представлены. Больше всего авто продала BMW свыше 7 500. Однако самые высокие темпы роста показала Audi. Спрос на машины этой марки увеличился более чем в 5 раз.
0: Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов, мы продолжаем наш недельный обзор. В России на 45% выросло число аварий из-за выезда на встречную полосу в запрещенных местах. По данным госавтоинспекции, за первое полугодие таких ДТП произошло более 1700. В них погибли 529 человек. Рост составил 30%. Еще 3000 получили травмы, сообщает Коммерсант. В отдельных регионах число аварий выросло значительно сильнее, чем в среднем по России. К примеру, в Подмосковье прирост составил 148%, в Кировской области 120%, в Ставропольском крае 218%. Эксперты связывают это и с плохой организацией дорожного движения во время ремонтных работ, и с аномальными снегопадами в начале года. Федеральная антимонопольная служба предложила изменить правила возврата билетов на поезда. Как пишет парламентская газета, перевозчикам хотят разрешить самим устанавливать сбор за возврат, но не более 10% от стоимости билета. Сейчас комиссия составляет около 3 рублей 70 копеек за место. ФАС считают, что это поможет сократить число возвратов и сделать билеты доступнее в период высокого спроса. В прошлом году пассажиры вернули больше 25 миллионов билетов. При этом около 9 миллионов мест после этого так и остались непроданными. Более половины возвратов оформляли за 5 дней до поездки или позже. Представители поколения Z массово отказываются от получения водительских прав, предпочитая такси и общественный транспорт. Об этом сообщила газета Daily Mail со ссылкой на исследование. Почти каждый третий опрошенный признался, что боится садиться за руль, а четверть отпугивают высокие цены на топливо. Более половины участников исследования считают, что личное авто в городе теряет смысл из-за развитого общественного транспорта, велосипедов и приложений для заказа такси. Кроме того, почти 80% респондентов заявили, что предпочли бы потратить деньги на отпуск.
0: Дорожная хроника.
1: У микрофона Данила Раскатов. Напоминаю, вы слушаете итоговый выпуск «Дорожной хроники». Скидки на покупку электромобилей и гибридов в России могут сократить до 10%. Прежнюю льготу сохранят только для высоколокализованной техники. Об этом сообщили агентству ТАСС в пресс-службе Минпромторга. Другие модели электрокаров и гибридов, которые производятся в России в рамках специального инвест-контракта, смогут продолжить участвовать в программах на базовых условиях. Напомним, сейчас господдержка распространяется на авто с электродвигателями, которые покупают в кредит или берут в лизинг. Размер скидки составляет до 35% от стоимости машины, но не может превышать 925 тысяч рублей. В России резко вырос спрос на краткосрочные полисы ОСАГО. По данным Национальной страховой системы, за первое полугодие водители оформили около 13 миллионов таких договоров, в 6 раз больше, чем годом ранее. Короткие полисы теперь занимают уже больше трети всех продаж ОСАГО. Чаще всего их оформляют водители такси. При этом средняя стоимость краткосрочного полиса снизилась. Это связывают с высокой конкуренцией между страховыми компаниями. Правительство России предлагает легализовать угнанные в недружественных странах авто. Сегодня законодательство блокирует регистрацию машин, находящихся в базах Интерпола. Как сообщили в МВД, после начала СВО правоохранители недружественных стран начали массово игнорировать запросы из России о причинах объявления машин в розыск. В итоге правовая коллизия бьет по добросовестным покупателям. Они не могут защитить свои права даже через суд. Новый закон сможет обеспечить эксплуатацию автомобилей ответственным покупателям внутри страны.
0: Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: Продолжаем подводить дорожные итоги недели в студии Данила Раскатов. В Госдуме предложили временно остановить действие утиль сбора на автомобили. По мнению ряда депутатов, эту меру нужно исключить до января 2030 года, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке машин. По словам парламентариев, в последние несколько лет автомобильный сектор испытывает значительное ценовое давление на фоне изменения логистических цепочек, удорожания производства и колебания валютных курсов. Временная приостановка действия утилизационного сбора позволит сдержать дальнейший рост стоимости транспортных средств и повысит доступность машин для населения, считают авторы инициативы. Россияне стали чаще интересоваться автомобилями, которые могут работать и на бензине, и на газе. Рост спроса на битопливные версии Весты и Ларгус подтвердили в АвтоВАЗе. В компании заявили, что срок поставки таких машин сейчас не превышает 1 месяца. При этом ранее представители дилерских центров сообщили, что автомобилей в наличии нет, а ждать нужную модель придется от 3 до 4 месяцев. На такие машины газобаллонное оборудование устанавливают еще на заводе. В качестве топлива используется метан. По данным производителя, это позволяет заметно сократить расходы по сравнению с бензином. С 1 сентября в России изменятся правила продажи пакетных туров. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Ассоциацию туроператоров. До оформления поездки туристам должны будут подробнее рассказывать о правилах въезда, медицинских требованиях, местных законах, обычаях и возможных угрозах безопасности. При покупке тура клиенту предложат подтвердить, что он ознакомился с этой информацией.
0: Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов мы продолжаем наш недельный обзор. Интерес россиян к электромобилям может оказаться кратковременным, а вот гибриды способны сохранить спрос и после нынешнего ажиотажа. По данным аналитиков, за первые 6 месяцев этого года доля электрокаров составила меньше 1%. В июне было продано 748 таких машин, это на 22% меньше, чем год назад. У гибридов динамика заметно выше. В среднем россияне покупают от 6 до 8 тысяч таких автомобилей в месяц. Только в июне продажи подключаемых моделей выросли почти втрое, до 6100 машин. При этом дальнейший рост рынка гибридов пока сдерживают высокая стоимость таких авто, ограниченный выбор и утилизационный сбор. Дополнительной проблемой остается обслуживание автомобилей, которые ввезли в страну неофициально. По итогам первого полугодия уровень выплат по ОСАГО в среднем по стране составил 97%. Это критический уровень, сообщили в пресс-службе Российского союза автостраховщиков. Страховые компании вынуждены выплачивать по убыткам сумму, которая почти эквивалентна собранным страховым премиям, что может привести к дестабилизации рынка. Наибольший уровень выплат в этом году был зафиксирован в Ингушетии – 265%. В тройку регионов-лидеров также вошли Приморский край и Карачаево-Черкесия. Рост цен на топливо меняет планы автотуристов. Об этом порталу News.ru рассказала глава Центра туризма и отдыха Люсине Кадякова. По ее словам, расходы на бензин этим летом выросли на 15-20% по сравнению с прошлым годом. Поэтому путешественники чаще выбирают короткие маршруты и отказываются от дальних поездок. Эксперт советует заранее рассчитывать траты, планировать заправки, пользоваться программами лояльности АЗС и по возможности брать попутчиков. Подошел к концу итоговый выпуск «Дорожной хроники». С вами был Данила Раскатов. Хороших выходных и удачи на дорогах.
0: «Дорожная хроника».

0: Реклама на Иваново FM. Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
1: Застройщик «Устроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: «Бетонстрой». Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкусная колбаса. Колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: Мясной гурман.
7: Здоровье не любит догадок. Когда важна точная диагностика, выбирайте компьютерную томографию в СМ Клиника. Современный томограф, высокая детализация. Не откладывайте заботу о себе. СМ Клиника. Точная диагностика, которой можно доверять. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
8: Выгодно?
9: Да.
8: Где?
9: В высшей лиге.
8: Шашлык пикантный из свинины 379,90. Баклажан 79,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 13 по 19 августа в высшей лиге.
10: «Бегам» снижает цены. Только 14 и 15 августа в честь Дня строителя. «Бегам» дарит грандиозные скидки до 30% на весь инструмент, садовую технику, расходные материалы, товары для отопления и водоснабжения. «Бегам» – построй свою выгоду.
11: Идеальный летний вечер звучит как... Безалкогольное «Юзберг Лагер Зеро». Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
12: ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чуйково. ОГРН 13-233-5-260.
13: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. И мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32-94-23. Агробиотех. Это твой успех.
14: Плитка в Мосплитке, плитка в Мосплитке, плитка в Мосплитке. Сантехника тоже.
15: Иваново, Октябрьская, 16.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: вами Иваново ФМ, первое областное радио.
1: Чтоб не было следов, повсюду подмели. Ругайте же меня, позорьте и трезвоньте, мой финиш — горизонт, а лента — край земли. Я должен первым быть на горизонте. Условия пари одобрили не все, и руки разбивали неохотно. Условия таково.

кто черный кот, то кто-то в чем-то черном. Я знаю, мне не раз в колеса палки ткнут, догадываюсь, в чем и как меня обманут. Я знаю, где мой бег,

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
4: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39 39 19.
5: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни.
6: Окна, двери, потолки.
7: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
6: Росстрой.
7: 57-71-17.
8: Лучшее предложение этой недели в Smart. Масло подсолнечное с добавлением оливкового. Олейна. 1 литр 129,90. Цены действительны во всех магазинах Smart. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Иванове час дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Итоги недели на Иваново ФМ.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. Владимир Путин отметил проект наземного метро в Иванове. На прошедшем президиуме Госсовета президент привел примеры комплексного развития общественного транспорта в России. Проект наземного метро в Иванове Владимир Путин назвал комплексным, прорывным и ориентированным на запросы жителей примером развития общественного транспорта. Напомним, 1 августа открыты две новые станции для орлана в черте Иваново, Курьяново и Красная Талка. Проект стал очередным шагом развития пригородной маршрутной сети региона. Ивановский парк «Красная Талка» вошел в шорт-лист главной мировой премии по светодизайну «Darts Awards». Она считается «Оскаром» в мире светодизайна. Ивановский проект включен в номинацию «Spaces». Среди финалистов также набережная Веллингтона в Новой Зеландии с умными опорами и адаптивным освещением, кладбище Рокста под Стокгольмом с деликатной подсветкой, Парижская галерея на Елисейских полях с камерным садовым освещением и другие территории. Кинешме супруги участника СВО выдали необходимое лекарство только после вмешательства прокуратуры. 42-летняя женщина является инвалидом первой группы и по жизненным показаниям нуждается в приеме дорогостоящего лекарственного препарата. Его должны предоставлять бесплатно, однако в льготном обеспечении медикаментом кинешемке было отказано. После проверки надзорного ведомства женщина обеспечена годовым курсом лечения дорогостоящим препаратом стоимостью более 17 миллионов рублей. На стадионе спортивной школы в Тейкове открыли умную спортивную площадку. Здесь обустроена зона для игровых видов спорта, футбола, волейбола, баскетбола, а также воркаут-зона и комплекс интерактивных тренажеров. Ранее аналогичный объект появился в Вичуге. Всего в 2026 году в Ивановской области оборудуют 10 спортивных площадок, в том числе 4 умные спортплощадки, где каждый спортивный снаряд оснащен QR-кодом. Он позволяет проверять правильность выполнения упражнений. Также появится 6 площадок для выполнения нормативов комплекса ГТО. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 83 рубля 77 копеек. Официальный курс евро 96 рублей 35 копеек.

0: Занавес времени. Поехали! История государства российского. Что было в этот день? 15 августа.
1: Год 1723.
2: Торжественно открылась летняя резиденция русских императоров Петергоф. Впервые Петергоф упоминается в походном журнале Петра I в 1705 году. Для отдыха царя во время его частых поездок из Петербурга к строящейся крепости Кронштадт на берегу Финского залива были обустроены две светлицы, а затем и пристань для переправы на остров Котлин. Постройки получили название на голландском языке Петергоф, Петров двор. Позже Петр задумал создать здесь парадную резиденцию, роскошную, как французский Версаль. Закипела работа, возводились дворцы, оформлялись парки, создавалась уникальная водоподводящая система, и 15 августа 1723 года Приморский парадиз торжественно открылся. К этому времени уже распланирован Нижний парк, прорыт морской канал, построены Монплезир и Марли. Петр сделал Петергоф грандиозным памятником победе России в Северной войне за выход к морским берегам. Поэтому важнейшую роль в убранстве играют фонтаны, и среди них Самсон, разрывающий пасть льва, аллегория победы в Полтавской битве. Каждый российский монарх привносил что-то новое в облик парадной резиденции. Так Петергоф вобрал в себя все достижения европейской и русской культуры 18-го, начала 20 века. В 1918 году бывшая императорская резиденция стала музеем. Трагедией для Петергофа были 900 дней фашистской оккупации. Линия фронта проходила прямо по территории. Сгорели или были взорваны многие сооружения. Фашисты вырубили парки. Часть статуи Большого каскада была похищена. В послевоенное время все историко-культурные памятники восстановили. И сегодня Государственный музей-заповедник Петергоф включает 20 музеев и 4 парка.
1: Год 1950.
2: В Москве памятник Александру Сергеевичу Пушкину перенесли с Тверского бульвара на Страстную площадь. Монумент был сооружен в 1880 году на народные средства. Он стал самым известным произведением скульптора Александра Опекушина. Первоначально памятник стоял вдали от центральной магистрали города Тверской улицы. Тишина одноименного бульвара хорошо гармонировала с камерностью авторского решения. Опекушин представил гениального поэта в состоянии творческой сосредоточенности. Торжественное открытие памятника состоялось в 1880 году в день рождения поэта 6 июня. Тогда со страстными речами выступили Достоевский, Майков, Тургенев. Памятник простоял на своем месте 70 лет, пока советское правительство не решило приблизить его к шуму городскому. В ночь на 15 августа 1950 года монумент перенесли к улице Горького на реконструированную Страстную площадь, которую переименовали в Пушкинскую. При этом монумент развернули на 180 градусов и водрузили на мощный фундамент, который значительно увеличил высоту памятника. Ведь в прежнем виде памятник не вписался бы в новое архитектурное окружение.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
5: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: «Бетонстрой». Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
7: Альпийские, баварские, французские.
8: Сережа, что ты делаешь?
7: Путешествую.
8: С открытым ртом и причмокивая?
7: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
9: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
10: «Мясной гурман».
11: Привет, ты чего грустный такой?
12: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
11: А я тебе говорил, звони в «Битстоп». Там сейчас акция «Замена стекла с гарантией». Записывай телефон 95-22-22. 95-22-22. «Битстоп», Смирнова, 96.
10: А
13: Акции до конца месяца. Подробности у консультантов.
14: Империя красоты. Поможем провести лето уверенно. От коррекции фигуры до лечения повышенной потливости и пигментации. Империя красоты. 25 лет лечим причину, а не следствие. Иваново. Зеленая, 39, корпус 1. 48-96-69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольное Юсберг Лагер Зеро. Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
16: ООО «Суздальский пивовар», Владимирская область, село Чиниково, ОКН 13-233-5-360.
17: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, и мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32-94-23. Агробиотех. Это твой успех.
18: Если мебель в вашем доме стала слишком разговорчивой, значит, пора ехать в мебельный центр «Сокол».
19: В «Соколе» грандиозная летняя распродажа мебели. Диваны, кухни, спальни, детские и гостиные по ценам, о которых можно только мечтать. Торопись, пока все не разобрали. Мебельный центр «Сокол», Шевченко, 19.
20: Лучшее предложение этой недели в «Смарт». Масса подсолнечная с добавлением оливкового. «Олейна», 1 литр, 129,90. Цены действительны во всех магазинах «Смарт». «Смарт». Низкие цены для лучшей жизни.
21: Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Сантехника тоже.
22: Иваново, Октябрьская, 16.
23: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Петь.
1: Безвредные советы от Лизы Алерт для взрослых.
2: Перемещаясь по городу, внимательно смотрите под ноги и не наступайте на крышки люков. Даже крепкая с виду крышка может быть плохо закреплена и провалится, если наступить на нее.
1: Узнайте больше на сайте lizaalert.org.
3: Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
4: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
5: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
6: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
7: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы.
8: «Бегам» снижает цены. Только 14 и 15 августа, в честь Дня строителя, «Бегам» дарит грандиозные скидки до 30% на весь инструмент, садовую технику, расходные материалы, товары для отопления и водоснабжения. «Бегам» – построй свою выгоду.
9: Крупнейший радиохолдинг региона «Промедиагрупп». Ведущие федеральные радиостанции в городе Иваново и области. Собственная служба новостей, размещение рекламы и информационных программ, изготовление аудиороликов любой сложности, интерактивные шоу в радиоэфире. Хочешь быть успешным? Работай с лидером. Промедиагрупп. Телефон для связи 901-501, код города 4932 и в promedia.ru.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Устроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: «Бетонстрой». Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусная колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман».
8: «Олимп Плюс». Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
9: Полипы кишечника часто никак себя не проявляют. Но именно они могут стать причиной развития рака кишечника. Большинство полипов можно обнаружить и удалить в СМ-клиника. Это эффективная профилактика одного из самых распространенных онкологических заболеваний. СМ-клиника Иваново. Здоровье начинается с профилактики. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
10: Империя красоты. Поможем провести лето уверенно. От коррекции фигуры до лечения повышенной потливости и пигментации. Империя красоты. 25 лет лечим причину, а не следствие. Иваново. Зеленая 39, корпус 1. 48-90. 6-69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольное Юсберг Лагер Зеро. Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
12: ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чиликово. ОГН 13-233-5-263.
13: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования и мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32 94 23. Агробиотех. Это твой успех.
14: Как я мечтала о своей комнате, когда была подростком. Мне хотелось создать свой собственный мир. Теперь я могу подарить эту возможность своему ребенку.
15: Семейные истории про мебель начинаются в Соколе. Только в августе подростковая комната «Паскаль» всего за 27 990 рублей. Мебельный центр «Сокол». Шевченко, 19.
16: Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Сантехника. Тоже.
17: Иваново, Октябрьская, 16.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

хочешь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

0: девочки смеются.
1: Спонсор рубрики ООО «Стоматологический центр Стволыгин».
2: Имплантация зубов от хороших докторов.
3: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
4: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В продажу поступил гибридный Тэнк 400. Цена от 7 миллионов рублей, на 700 тысяч дороже бензиновой версии. Новинка экономичнее. 8,5 литров на 100 километров. Динамика тоже лучше. Разгоняется до сотни быстрее 7 секунд. Также расширен набор систем безопасности. Есть круговой обзор, полный зимний пакет и не только. Доля автомобилей российской сборки достигла 63%. Основную долю по-прежнему дает «Лада». Но постепенно растет роль новых российских марок. В первую очередь «Тенет». Российскую сборку запустили и некоторые китайские марки. Например, «Чанган» и «Джетур». Позитивная динамика в автопроме есть, но сложностей пока хватает. «Джетур» планирует расширить модельный ряд в России. Обновят внедорожную Т-линейку. Кроссоверы Т1 или Т2 ждет рестайлинг. Также одна из уже представленных моделей получит гибридную версию. Конкретные сроки пока неизвестны. Кроме того, завод «Автотор» в Калининграде готовит конвейер для сборки «Джетуров» в России. От коммерческих фургонов обычно не ждут управляемости динамики. Это в первую очередь рабочий инструмент. Но это не значит, что фургон должен ездить как бульдозер. А водитель после рабочего дня не должен себя чувствовать, как после перетаскивания мешков на спине. Новый Photon View – это грузовик, который претендует на легковой комфорт. А подробнее о нем расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
5: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. «Нити» – дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
6: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
7: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных.

0: клиентов. Суртекс. Качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
1: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
2: Выгодно?
3: Да!
2: Где?
3: В высшей лиге.
2: Шашлык пикантный из свинины 379,90. Баклажан 79,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 13 по 19 августа в высшей лиге.
4: Бегам снижает цены. Только 14 и 15 августа в честь Дня строителя. Бегам дарит грандиозные скидки до 30% на весь инструмент, садовую технику, расходные материалы, товары для отопления и водоснабжения. Бегам. Построй свою выгоду.
5: Лучшее предложение этой недели в Smart. Масло подсолнечное с добавлением оливкового. Олейна. 1 литр 129,90. Цены действительны во всех магазинах Smart. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
6: Медиахолдинг «Промедиагрупп» приглашает всех неравнодушных помочь в сборе канцтоваров для детей из малообеспеченных семей. Если вы хотите поделиться тетрадями, красками, альбомами для рисования и другими нужными школьными товарами, звоните по телефону 901-501 или приходите в офис «Промедиа» по адресу улица Парижской коммуна, дом 16, офис 307. Сбор осуществляется до 27 августа.
7: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: «Бетонстрой». Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с «Гриль-сезон» начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: «Мясной гурман».
8: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
9: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
10: Выгодно?
11: Да!
10: Где?
11: В высшей лиге.
10: Томат «Сливка» 69,90. Перец грунтовой 79,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 13 по 19 августа в высшей лиге.
12: Империя красоты. Поможем провести лето уверенно. От коррекции фигуры до лечения повышенной потливости и пигментации. Империя красоты. 25 лет лечим причину, а не следствие. Иваново. Зеленая 39, корпус 1. 48-96-69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Идеальный летний вечер звучит как... Безалкогольное «Юсберг Лагер Зеро». Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
14: ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. ОКН 13-233-503-363.
15: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. И мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32-94-23. Агробиотех. Это твой успех.
16: Плитка в Мосплитке, плитка в Мосплитке, плитка в Мосплитке. Сантехника тоже.
17: Иваново, Октябрьская, 16.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: Безвредные советы от Лизы Алерт для взрослых.
1: Если вы отдыхаете с ребенком у воды, ни на секунду не оставляйте его без присмотра. Дети очень любопытны, а вода не прощает ошибок.
0: Узнайте больше на сайте lizaalert.org.
2: С вами Иваново FM.

0: пристань для переправы на остров Котлин. Постройки получили название на голландском языке «Питерхоф» – «Петров двор». Позже Петр задумал создать здесь парадную резиденцию, роскошную, как французский Версаль. Закипела работа. Возводились дворцы, оформлялись парки, создавалась уникальная водоподводящая система. И 15 августа 1723 года Приморский парадиз торжественно открылся. К этому времени уже распланирован Нижний парк, прорыт морской канал, построены Монплезир и Марли. Петр сделал Петергоф грандиозным памятником победе России в Северной войне за выход к морским берегам. Поэтому важнейшую роль в убранстве играют фонтаны, и среди них Самсон, разрывающий пасть льва, аллегория победы в Полтавской битве. Каждый российский монарх привносил что-то новое в облик парадной резиденции. Так Петергоф вобрал в себя все достижения европейской и русской культуры 18-го, начала 20 века. В 1918 году бывшая императорская резиденция стала музеем. Трагедией для Петергофа были 900 дней фашистской оккупации. Линия фронта проходила прямо по территории. Сгорели или были взорваны многие сооружения. Фашисты вырубили парки. Часть статуи Большого каскада была похищена. В послевоенное время все историко-культурные памятники восстановили. И сегодня Государственный музей-заповедник Петергоф включает 20 музеев и 4 парка. Год 1950. В Москве памятник Александру Сергеевичу Пушкину перенесли с Тверского бульвара на Страстную площадь. Монумент был сооружен в 1880 году на народные средства. Он стал самым известным произведением скульптора Александра Опекушина. Первоначально памятник стоял вдали от центральной магистрали города Тверской улицы. Тишина одноименного бульвара хорошо гармонировала с камерностью авторского решения. Опекушин представил гениального поэта в состоянии творческой сосредоточенности. Торжественное открытие памятника состоялось в 1880 году в день рождения поэта 6 июня. Тогда со страстными речами выступили Достоевский, Майков, Тургенев. Памятник простоял на своем месте 70 лет, пока советское правительство не решило приблизить его к шуму городскому. В ночь на 15 августа 1950 года монумент перенесли к улице Горького на реконструированную Страстную площадь, которую переименовали в Пушкинскую. При этом монумент развернули на 180 градусов и водрузили на мощный фундамент, который значительно увеличил высоту памятника. Ведь в прежнем виде памятник не вписался бы в новое архитектурное окружение.
1: Занавес времени. История государства российского.
2: Реклама на Иваново ФМ.
3: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
4: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
5: Привет! Ты чего грустный такой?
6: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
5: А я тебе говорил, звони в «Битстоп». Там сейчас акция «Замена стекла с гарантией». Записывай телефон 95-22-22. 95-22-22. «Битстоп», Смирнова, 96.
7: Акция до конца месяца. Подробности у консультантов.
8: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
9: Окна, двери, потолки, Росстрой.
10: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
9: Росстрой.
10: 57-71-17.
11: Точные анализы – основа правильного лечения. В СМ-клиника работает собственная современная лаборатория. Это значит высокая точность результатов, строгий контроль качества и отсутствие лишних задержек. Более 1000 видов лабораторных исследований. Быстро, удобно и с максимальной достоверностью. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
12: Лучшее предложение этой недели в Smart. Масло подсолнечное с добавлением оливкового. Олейна. 1 литр 129,90. Цены действительны во всех магазинах Smart. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
13: Крупнейший радиохолдинг региона. Промедиагрупп. Ведущие федеральные радиостанции в городе.

0: городе Иваново и области. Собственная служба новостей. Размещение рекламы и информационных программ. Изготовление аудиороликов любой сложности. Интерактивные шоу в радиоэфире. Хочешь быть успешным? Работай с лидером. ProMedia Group. Телефон для связи 901-501. Код города 4932. И в promedia.ru.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново FM.

0: Иванове 4 часа дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Итоги недели на Иваново ФМ.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. Владимир Путин отметил проект наземного метро в Иванове. На прошедшем президиуме Госсовета президент привел примеры комплексного развития общественного транспорта в России. Проект наземного метро в Иванове Владимир Путин назвал комплексным, прорывным и ориентированным на запросы жителей примером развития общественного транспорта. Напомним, 1 августа открыты две новые станции для «Орлана» в черте Иваново, Курьянова и Красная Талка. Проект стал очередным шагом развития пригородной маршрутной сети региона. Ивановский парк «Красная Талка» вошел в шорт-лист главной мировой премии по светодизайну «Darts Awards». Она считается «Оскаром» в мире светодизайна. Ивановский проект включен в номинацию «Spaces». Среди финалистов также набережная Веллингтона в Новой Зеландии с умными опорами и адаптивным освещением, кладбище Рокста под Стокгольмом с деликатной подсветкой, Парижская галерея на Елисейских полях с камерным садовым освещением и другие территории. Кинешме супруги участника СВО выдали необходимое лекарство только после вмешательства прокуратуры. 42-летняя женщина является инвалидом первой группы и по жизненным показаниям нуждается в приеме дорогостоящего лекарственного препарата. Его должны предоставлять бесплатно, однако в льготном обеспечении медикаментом кинешемке было отказано. После проверки надзорного ведомства женщина обеспечена годовым курсом лечения дорогостоящим препаратом стоимостью более 17 миллионов рублей. На стадионе спортивной школы в Тейкове открыли умную спортивную площадку. Здесь обустроена зона для игровых видов спорта, футбола, волейбола, баскетбола, а также воркаут-зона и комплекс интерактивных тренажеров. Ранее аналогичный объект появился в Вичуге. Всего в 2026 году в Ивановской области оборудуют 10 спортивных площадок, в том числе 4 умные спортплощадки, где каждый спортивный снаряд оснащен QR-кодом. Он позволяет проверять правильность выполнения упражнений. Также появится 6 площадок для выполнения нормативов комплекса ГТО. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 83 рубля 77 копеек. Официальный курс евро 96 рублей 35 копеек.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
2: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольное Юзберг Лагер Зеро. Холодное хмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
3: ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. ОГРН 13-233-5-360.
4: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. И мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32-94-23. Агробиотех. Это твой успех.
5: Если мебель в вашем доме стала слишком разговорчивой, значит, пора ехать в мебельный центр «Сокол».
6: В «Соколе» грандиозная летняя распродажа мебели. Диваны, кухни, спальни, детские и гостиные по ценам, о которых можно только мечтать. Торопись, пока все не разобрали. Мебельный центр «Сокол», Шевченко, 19.
7: Плитка в Мосплитке, плитка в Мосплитке, плитка в Мосплитке. Сантехника? Тоже.
8: Иваново, Октябрьская, 16.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: слушаете Иваново FM, первое областное радио.
1: Во хмелю слегка лесом правил я, не устал пока, пел за здравие, а умел я петь песни вздорные, как любил я вас, очи черные, то плели, то неслись, то трусили рысы.

как любил я вас. Но прикончил я то, что впрок припас. Головой тряхнул, чтоб слетела блажь, и вокруг взглянул.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В продажу поступил гибридный Тэнк 400. Цена от 7 миллионов рублей, на 700 тысяч дороже бензиновой версии. Новинка экономичнее. 8,5 литров на 100 километров. Динамика тоже лучше. Разгоняется до сотни быстрее 7 секунд. Также расширен набор систем безопасности. Есть круговой обзор, полный зимний пакет и не только. Доля автомобилей российской сборки достигла 63%. Основную долю по-прежнему дает «Лада». Но постепенно растет роль новых российских марок. В первую очередь «Тенет». Российскую сборку запустили и некоторые китайские марки. Например, «Чанган» и «Джетур». Позитивная динамика в автопроме есть, но сложностей пока хватает. «Джетур» планирует расширить модельный ряд в России. Обновят внедорожную Т-линейку. Кроссоверы Т1 или Т2 ждет рестайлинг. Также одна из уже представленных моделей получит гибридную версию. Конкретные сроки пока неизвестны. Кроме того, завод «Автотор» в Калининграде готовит конвейер для сборки «Джетуров» в России. От коммерческих фургонов обычно не ждут управляемости динамики. Это в первую очередь рабочий инструмент. Но это не значит, что фургон должен ездить как бульдозер. А водитель после рабочего дня не должен себя чувствовать, как после перетаскивания мешков на спине. Новый Photon View – это грузовик, который претендует на легковой комфорт. А подробнее о нем расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
5: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные – это городские пьяные, потому что только они одни способны сесть за руль.
6: Пьяный олень дороги не хозяин.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь. Атмосферное давление чуть ниже нормы 747 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 46%. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем до +20.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
2: Привет! Ты чего грустный такой?
3: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
2: А я тебе говорил, звони в Битстоп. Там сейчас акция. Замена стекла с гарантией. Записывай телефон. 95-22-22. 95-22-22. Битстоп. Смирнова, 96.
4: Акция до конца месяца. Подробности у консультантов.
5: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова 25Б.
6: Империя красоты. Поможем провести лето уверенно. От коррекции фигуры до лечения повышенной потливости и пигментации. Империя красоты. 25 лет лечим причину, а не следствие. Иваново, Зеленая 39, корпус 1, 48-96-69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольное Юзберг Лагер Зеро. Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
8: ООО «Суздальский пивовар», Владимирская область, село Чиликово, ОКН 13-233-503-363.
9: Как я мечтала о своей комнате, когда была подростком. Мне хотелось создать свой собственный мир. Теперь я могу подарить эту возможность своему ребенку.
10: Семейные истории про мебель начинаются в Соколе. Только в августе подростковая комната «Паскаль» всего за 27 990 рублей. Мебельный центр «Сокол». Шевченко, 19.
11: Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Сантехника тоже.
12: Иваново, Октябрьская, 16.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Безвредные советы от Лизы Алерт для взрослых.
1: Собираясь в лес, даже ненадолго, обязательно возьмите с собой полностью заряженный телефон, воду, небольшой перекус, спички или зажигалку, таблетки, которые вы принимаете на постоянной основе, свисток и компас.
0: Узнайте больше на сайте lizaalert.org.
2: С вами Иваново FM, первое областное радио.

0: Реклама на Иваново FM. «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
1: Здоровье не любит догадок. Когда важна точная диагностика, выбирайте компьютерную томографию в СМ Клиника. Современный томограф, высокая детализация. Не откладывайте заботу о себе. СМ Клиника – точная диагностика, которой можно доверять. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Выгодно?
3: Да.
2: Где?
3: В высшей лиге.
2: Абрикос 129,90. Персик 179,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 13 по 19 августа в высшей лиге.
4: Крупнейший радиохолдинг региона «Промедиагрупп». Ведущие федеральные радиостанции в городе Иваново и области. Собственная служба новостей. Размещение рекламы и информационных программ. Изготовление аудиороликов любой сложности. Интерактивные шоу в радиоэфире. Хочешь быть успешным? Работай с лидером. «Промедиагрупп». Телефон для связи 901-501. Код города 4932. И в promedia.ru.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: 6 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь. Атмосферное давление чуть ниже нормы 747 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 46%. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем до +20.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Занавес времени. Поехали! История государства российского. Что было в этот день? 15 августа.
1: Год 1723.
2: Торжественно открылась летняя резиденция русских императоров Петергоф. Впервые Петергоф упоминается в походном журнале Петра I в 1705 году. Для отдыха царя во время его частых поездок из Петербурга к строящейся крепости Кронштадт на берегу Финского залива были обустроены две светлицы, а затем и пристань для переправы на остров Котлин. Постройки получили название на голландском языке Петергоф, Петров двор. Позже Петр задумал создать здесь парадную резиденцию, роскошную, как французский Версаль. Закипела работа. Возводились дворцы, оформлялись парки, создавалась уникальная водоподводящая система. И 15 августа 1723 года Приморский парадиз торжественно открылся. К этому времени уже распланирован Нижний парк, прорыт морской канал, построены Монплезир и Марли. Петр сделал Петергоф грандиозным памятником победе России в Северной войне за выход к морским берегам. Поэтому важнейшую роль в убранстве играют фонтаны, и среди них Самсон, разрывающий пасть льва, аллегория победы в Полтавской битве. Каждый российский монарх привносил что-то новое в облик парадной резиденции. Так Петергоф вобрал в себя все достижения европейской и русской культуры 18-го, начала 20 века. В 1918 году бывшая императорская резиденция стала музеем. Трагедией для Петергофа были 900 дней фашистской оккупации. Линия фронта проходила прямо по территории. Сгорели или были взорваны многие сооружения. Фашисты вырубили парки. Часть статуи Большого каскада была похищена. В послевоенное время все историко-культурные памятники восстановили. И сегодня Государственный музей-заповедник Петергоф включает 20 музеев и 4 парка.
1: Год 1950.
2: В Москве памятник Александру Сергеевичу Пушкину перенесли с Тверского бульвара на Страстную площадь. Монумент был сооружен в 1880 году на народные средства. Он стал самым известным произведением скульптора Александра Опекушина. Первоначально памятник стоял вдали от центральной магистрали города Тверской улицы. Тишина одноименного бульвара хорошо гармонировала с камерностью авторского решения. Опекушин представил гениального поэта в состоянии творческой сосредоточенности. Торжественное открытие памятника состоялось в 1880 году в день рождения поэта 6 июня. Тогда со страстными речами выступили Достоевский, Майков, Тургенев. Памятник простоял на своем месте 70 лет, пока советское правительство не решило приблизить его к шуму городскому. В ночь на 15 августа 1950 года монумент перенесли к улице Горького на реконструированную Страстную площадь, которую переименовали в Пушкинскую. При этом монумент развернули на 180 градусов и водрузили на мощный фундамент, который значительно увеличил высоту памятника. Ведь в прежнем виде памятник не вписался бы в новое архитектурное окружение.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Выгодно?
5: Да.
4: Где?
5: В высшей лиге.
4: Абрикос 129,90. Персик 179,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 13 по 19 августа в высшей лиге.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Иваново FM.
1: А за окошком месяца май, месяца май, месяца май. От белой кружки черный чай.

0: Безвредные советы от Лизы Алерт. Научите детей, как действовать в сложных ситуациях.
1: Если ты потерялся, оставайся на месте и никуда не уходи с чужими людьми. Обратись за помощью к человеку с ребенком или полицейскому.
0: Пригласите специалиста Лиза Алерт в детский сад, школу или колледж на бесплатный инструктаж. 8 800 700 5452.
2: Слушайте Иваново FM, первое областное радио.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Ваш бизнес требует надежных партнеров? Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
2: Окна, двери, потолки, расстрой!
3: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
2: Росстрой.
3: 57-71-17.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: Иванове 7 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Итоги недели на Иваново ФМ.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. Владимир Путин отметил проект наземного метро в Иванове. На прошедшем президиуме Госсовета президент привел примеры комплексного развития общественного транспорта в России. Проект наземного метро в Иванове Владимир Путин назвал комплексным, прорывным и ориентированным на запросы жителей примером развития общественного транспорта. Напомним, 1 августа открыты две новые станции для «Орлана» в черте Иваново, Курьяново и Красная Талка. Проект стал очередным шагом развития пригородной маршрутной сети региона. Ивановский парк «Красная Талка» вошел в шорт-лист главной мировой премии по светодизайну «Darts Awards». Она считается «Оскаром» в мире светодизайна. Ивановский проект включен в номинацию «Spaces». Среди финалистов также набережная Веллингтона в Новой Зеландии с умными опорами и адаптивным освещением, кладбище Рокста под Стокгольмом с деликатной подсветкой, Парижская галерея на Елисейских полях с камерным садовым освещением и другие территории. Кинешме супруги участника СВО выдали необходимое лекарство только после вмешательства прокуратуры. 42-летняя женщина является инвалидом первой группы и по жизненным показаниям нуждается в приеме дорогостоящего лекарственного препарата. Его должны предоставлять бесплатно, однако в льготном обеспечении медикаментом кинешемке было отказано. После проверки надзорного ведомства женщина обеспечена годовым курсом лечения дорогостоящим препаратом стоимостью более 17 миллионов рублей. На стадионе спортивной школы в Тейкове открыли умную спортивную площадку. Здесь обустроена зона для игровых видов спорта, футбола, волейбола, баскетбола, а также воркаут-зона и комплекс интерактивных тренажеров. Ранее аналогичный объект появился в Вичуге. Всего в 2026 году в Ивановской области оборудуют 10 спортивных площадок, в том числе 4 умные спортплощадки, где каждый спортивный снаряд оснащен QR-кодом. Он позволяет проверять правильность выполнения упражнений. Также появится 6 площадок для выполнения нормативов комплекса ГТО. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго!
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 83 рубля 77 копеек. Официальный курс евро 96 рублей 35 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь. Атмосферное давление чуть ниже нормы 747 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 46%. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем до +20.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Спонсор рубрики ООО «Стоматологический центр Стволыгин».
1: Имплантация зубов от хороших докторов.
2: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В продажу поступил гибридный Тэнк 400. Цена от 7 миллионов рублей, на 700 тысяч дороже бензиновой версии. Новинка экономичнее. 8,5 литров на 100 километров. Динамика тоже лучше. Разгоняется до сотни быстрее 7 секунд. Также расширен набор систем безопасности. Есть круговой обзор, полный зимний пакет и не только. Доля автомобилей российской сборки достигла 63%. Основную долю по-прежнему дает «Лада». Но постепенно растет роль новых российских марок. В первую очередь «Тенет». Российскую сборку запустили и некоторые китайские марки. Например, «Чанган» и «Джетур». Позитивная динамика в автопроме есть, но сложностей пока хватает. «Джетур» планирует расширить модельный ряд в России. Обновят внедорожную Т-линейку. Кроссоверы Т1 или Т2 ждет рестайлинг. Также одна из уже представленных моделей получит гибридную версию. Конкретные сроки пока неизвестны. Кроме того, завод «Автотор» в Калининграде готовит конвейер для сборки «Джетуров» в России. От коммерческих фургонов обычно не ждут управляемости динамики. Это в первую очередь рабочий инструмент. Но это не значит, что фургон должен ездить как бульдозер. А водитель после рабочего дня не должен себя чувствовать, как после перетаскивания мешков на спине. Новый Photon View – это грузовик, который претендует на легковой комфорт. А подробнее о нем расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
4: Полипы кишечника часто никак себя не проявляют. Но именно они могут стать причиной развития рака кишечника. Большинство полипов можно обнаружить и удалить в СМ-клиника. Это эффективная профилактика одного из самых распространенных онкологических заболеваний. СМ-клиника Иваново. Здоровье начинается с профилактики. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Медиахолдинг «Промедиагрупп» приглашает всех неравнодушных помочь в сборе канцтоваров для детей из малообеспеченных семей. Если вы хотите поделиться тетрадями, красками, альбомами для рисования и другими нужными школьными товарами, звоните по телефону 901-501 или приходите в офис «Промедиа» по адресу улица Парижская, коммуна, дом 16, офис 307. Сбор осуществляется до 27 августа.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: Безвредные советы от Лизы Алерт для взрослых.
1: Собираясь на прогулку в лес, одевайтесь правильно. Высокая удобная обувь, яркая одежда, полностью закрывающая руки и ноги. На всякий случай возьмите с собой свитер и компактный световозвращающий жилет.
0: Узнайте больше на сайте lizaalert.org. Иваново FM.

0: на Иваново FM.
1: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
2: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
3: Крупнейший радиохолдинг региона. Промедиагрупп.

0: рисования и другими нужными школьными товарами, звоните по телефону 901-501 или приходите в офис «Промедиа» по адресу улица Парижская, коммуна, дом 16, офис 307. Сбор осуществляется до 27 августа.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Дома с вами Иваново FM.

0: Иванове 8 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь. Атмосферное давление чуть ниже нормы 747 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 46%. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем до +20.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
6: Привет, ты чего грустный такой?
7: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
6: А я тебе говорил, звони в Битстоп, там сейчас акция, замена стекла с гарантией. Записывай телефон 95-22-22, 95-22-22, Битстоп, Смирнова, 96.
5: Акция до конца месяца. Подробности у консультантов.
8: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
9: Если мебель в вашем доме стала слишком разговорчивой, значит, пора ехать в мебельный центр «Сокол».
10: В «Соколе» грандиозная летняя распродажа мебели. Диваны, кухни, спальни, детские и гостиные по ценам, о которых можно только мечтать. Торопись, пока все не разобрали. Мебельный центр «Сокол», Шевченко, 19.
11: Выгодно?
12: Да.
11: Где?
12: В высшей лиге.
11: Томат «Сливка» 69,90. Перец грунтовой 79,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 13 по 19 августа в высшей лиге.
13: Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Сантехника? Тоже.
5: Иваново, Октябрьская, 16.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

Здравствуйте, с вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроймгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: «Бетонстрой». Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
4: Выгодно?
5: Да!
4: Где?
5: В высшей лиге.
4: Шашлык пикантные свинины. 379,90.

0: поможем провести лето уверенно. От коррекции фигуры до лечения повышенной потливости и пигментации. Империя красоты. 25 лет лечим причину, а не следствие. Иваново. Зеленая, 39, корпус 1. 48 96 69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольное Юзберг Лагер Зеро. Холодное хмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
2: ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. ОГРН 12-233-5-360.
3: Закажи рекламу на Иваново-ФМ. Телефон 901-501. Иваново-ФМ.

0: остались от легкости и волшебства только колкости и осенняя листва. Вопрос намекая повис в облаке обид. Это ты одна такая или слабый пол как вид? Уступить значит своей слабости признаться. Жизнь дала многое понять, но как-то вкратце. Потеря времени и страх новой потери. Все это давит, как седьмая пуля в револьвере. В этом вольере взаимозависимости. Доверие — это как между нами висят мосты. Они
1: в Иванове 9 вечера.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Устроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Сантехника тоже.
4: Иваново. Октябрьская, 16.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
2: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования и мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32 94 23. Агробиотех. Это твой успех.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.
3: Когда над морем зажигают маяки, мы выбираем сети, словно рыбаки.

прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем 5 минут до утра, доживем.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново ФМ».

0: отдыхе. С вами Иванова FM.
1: А это что?
2: Это Наутилус концерт. Юбилейный. Очень редкий я достал. Там Шевчук, Кинчев, Настя, все.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново ФМ» – первое областное радио.